0: ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟᱵ ᱭᱚᱢᱟᱨᱤ
1: ᱟᱢᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱱᱚᱡᱚ ᱯᱩᱵᱤᱝ ᱟᱵᱚᱫᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱮ ᱪᱮᱢᱤ ᱜᱮ ᱟᱢᱟ ᱥᱟᱝ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱤᱠᱥᱮ ᱪᱮᱢᱤ ᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚᱫᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱵᱩᱪᱮ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚ ᱠᱟᱞᱮᱥ ᱛᱟᱠᱮᱵᱡᱮ ᱢᱟᱜᱟ ᱩᱱᱥᱤ ᱪᱷᱤᱛᱚ ᱵᱨᱤᱞᱟ ᱪᱤᱱᱡᱩᱫᱮ ᱠᱤᱵᱩᱪᱮ ᱫᱮ ᱠᱚᱭᱟᱥᱤ ᱤᱱᱮ ᱪᱩᱡᱚᱝ ᱮ ᱢᱮᱯᱥᱩᱥ ᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱩᱭᱩᱱᱟ ᱯᱮᱢ ᱡᱩᱭᱟ ᱭᱩᱯᱛ ᱠᱷᱟᱥᱮᱥᱱᱟ ᱪᱮᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱡᱩᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱢᱮᱥᱛᱤᱱᱟ ᱞᱟ ᱪᱮᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱡᱩᱱ ᱥᱤᱥᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱮᱵᱨᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱩᱢᱮ ᱵᱮᱞᱮᱜᱟ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱥᱠᱮᱞᱤᱱ ᱥᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱣᱱ ᱪᱮᱢᱤ ᱢᱟᱛᱷᱩ ᱢᱟᱛᱩ ᱪᱮ ᱱᱟᱪᱤᱞ ᱠᱤᱯᱥᱟ ᱪᱮ ᱫᱮᱦᱩᱨ ᱵᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱥᱴᱮᱵᱞᱮ ᱢᱟᱣᱱᱤ ᱥᱤᱱᱮ ᱠᱟᱭᱩᱢ ᱵᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱮᱢᱤ ᱟᱞᱮ ᱥᱩᱝ ᱟᱭᱩ ᱪᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱞ ᱪᱮᱢᱤ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱟᱞᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱭᱟᱠ ᱪᱮ ᱫᱩᱡᱤ ᱱᱟᱦᱮᱞᱚ ᱫᱮᱭᱩᱢ ᱵᱟ

Медини, Чанюм Тозе, Гязунгуле, Минга Донги, Чантан Гигубжибе, Ренджун Сунгю Куши, Дигар, Кенри Чинве, Цинчун Дана Дузин, Цотан Цу, Намге Газодар Чанлиде, Дигар, Мири Цоне Чигаян, Сокча Мебе, Тандон Кюни Мари, Чантан Ги Сеси Чимито, Сокча Назо, Чигар Юсин, Цоне Чиватан, Ригю Бисин, Ситюн Ямнеги, Сокча Ги, Ген Хамси Чаю. Дигар, Цюта, Чонг.